0: Песков, да, то тебе, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
1: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
2: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
5: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
3: Важный сигнал.
6: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
8: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
6: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
8: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
6: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
8: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
6: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
5: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
9: Уже в СИЗО тот, который виноват.
5: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
9: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
5: Ну, это что такое?
9: Бывший руководитель.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
10: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
1: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
1: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит.

0: отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
4: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
3: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
4: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
3: Логично, да.
4: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
3: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
4: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
3: Страх упущенной выгоды.
4: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
3: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
4: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
3: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
4: Логично.
3: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
4: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
3: Налог на ликвидность?
4: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
3: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
4: Совершенно верно.
3: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
4: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
3: Так.
4: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
3: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
4: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30,

0: а иногда и 50%.
1: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
0: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
1: За концепцию?
0: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
1: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
0: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
0: Ну, так многие и думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
0: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
0: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
0: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
0: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
0: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
0: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
0: Да, разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
0: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
0: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
0: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
0: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
0: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
0: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
0: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
0: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
0: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
0: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
0: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
0: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
0: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
0: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
0: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
0: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
0: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
0: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
0: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
0: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
0: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
0: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
0: Да, В условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать... Квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
0: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
0: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
0: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
0: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
0: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
4: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
5: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
6: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
5: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
7: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Я не против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
10: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
11: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
11: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
11: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
11: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
11: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
13: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
11: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
13: А что тогда?
11: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
13: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
11: Да ладно? И почему же?
13: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
11: Бумажки. Просто бумажки.
13: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
13: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
13: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
13: Ну давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
13: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявлять, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
12: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
12: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
12: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
12: Да, ну, логично.
11: А в цифровом мире... Эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
12: Да, есть такая проблема.
11: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
12: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
11: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
12: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
11: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
12: Чтобы ты не списывал. Логично.
11: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
12: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
11: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
12: Звучит как медицинский термин.
11: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
12: Жесть.
11: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
12: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
11: Это как же?
12: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
11: Да, помню такое.
12: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
11: А опять штрафами пугаешь.
12: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
11: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
5: Давай.
11: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
5: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
11: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
5: Это правда.
11: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
5: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
11: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
5: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
11: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
5: Какая же?
11: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
5: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
11: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
5: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
14: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развивается с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
15: Нечаянно.
14: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
15: Не оправдали вас? Вот кубок-то не смогли.
14: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
15: Нет, достойно.
14: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Важный сигнал.
16: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
17: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
16: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
18: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую мне потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
16: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
18: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
16: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
18: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
16: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутрирреспубликанские автобусы.
17: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
16: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
19: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
16: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
20: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
16: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
21: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
16: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. radiosignal.news
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
16: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
17: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
16: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
1: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
16: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
22: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
16: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
16: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
4: Личность известная, популярная, поэтому...
6: Самое главное, чтобы было полезно.
4: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
6: Спасибо.
4: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации.

0: мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет!
1: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
2: Ага, живописная картина.
1: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
2: Учения идут, все стандартно.
1: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
2: Ого! Тот самый из Чернобыля.
1: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
2: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
1: Беспрецедентное скопление техники.
2: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
1: То есть?
2: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
2: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
1: И это создает такое гравитационное поле.
2: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
2: Если маневры перерастают в реальное наступление...
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
2: Угу.
1: Слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
2: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: Поставки западного оружия?
2: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
2: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
2: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
3: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
2: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
3: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
2: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
3: В кранах пропадает вода.
2: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
2: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
2: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
2: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
2: Угу.
1: Это двигатель.

0: двигатель глохнет.
1: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
1: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: онкология, в первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные не с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. А министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
15: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
16: Уже в СИЗО тот, который вину.
15: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
16: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
15: Ну, это что такое?
16: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
17: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
18: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
18: В этом смысле как бы московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
15: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
19: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
6: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
3: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
20: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
21: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, в самые дешевые, так называемые, жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
22: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
0: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
1: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
24: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
23: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
24: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику. Он делает мне то, что я годен.
23: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
24: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе припевающе, бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
23: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
24: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
23: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
5: Вторник.
7: Мангал.
5: Среда.
7: Будх.
5: Четверг.
7: Джумират.
5: Пятница.
7: Джума.
5: Суббота.
7: Хафта.
5: Воскресенье.
7: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
10: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
9: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
11: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
9: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
25: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
9: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
12: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
9: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
1: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
15: Надо как по фирме.
1: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
15: Да, образцовый.
1: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
15: Это деньги надо, да.
1: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
16: Это шатало просто.
17: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так испугался.
3: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: в Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал.

0: Что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
5: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
4: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
5: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
4: Угу.
5: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
4: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
5: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
4: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
5: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
4: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
5: Вот именно. Все прекрасно знают,

0: о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
1: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
0: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы, на то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
1: Ого.
0: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
1: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
0: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
1: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
0: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
1: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
0: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
1: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
0: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
1: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
0: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
1: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
0: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
1: Оптическая иллюзия процентов.
0: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
1: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
0: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
1: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
0: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга?
1: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
0: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
1: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
0: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
1: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
0: К инфляционным ножницам, да?
1: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
0: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
1: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
0: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
1: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
0: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
1: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
0: Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
1: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
0: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
1: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
0: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
1: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
0: Да?
1: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
0: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
1: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
0: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
1: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
0: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
1: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
0: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
1: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
0: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
1: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
0: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
1: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
0: Потому что бесплатных денег не бывает. Стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
0: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
1: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
0: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
1: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
0: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
1: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
0: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
1: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
0: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
1: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
0: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
1: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
0: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
1: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
0: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
1: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
0: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиты от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, не, нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится Республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военной травмы, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, Его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
15: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
15: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
16: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Аси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
14: Глава Татарстана Рустам Миниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
19: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема – вот в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
20: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
16: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
21: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
16: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
21: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
16: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
17: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
16: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в
1: 20 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
0: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
0: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления – убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
0: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
0: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не

0: единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
3: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Важный сигнал.
4: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
5: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
4: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
6: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
4: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
6: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
4: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
6: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
4: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
3: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
7: Уже в СИЗО тот, который вину.
3: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
7: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
3: Ну, это что такое?
7: Бывший руководитель.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
8: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
0: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
0: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
10: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
0: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
11: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении

0: Ников, которых из тюрьмы завербовали на СВО, но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
3: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
3: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
3: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
3: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
3: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
3: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
3: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
3: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
3: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
3: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
3: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
3: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
3: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
3: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
3: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
3: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры.

0: поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
0: Ну, так многие и думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
0: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
0: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
0: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
0: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
0: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
0: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
0: Да. Разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
0: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
0: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
0: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
0: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
0: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
0: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
0: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
0: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
0: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
0: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
0: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
0: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
0: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
0: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
0: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
0: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
0: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
0: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
0: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
0: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
0: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
0: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
0: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
3: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
2: нас очень большой ассортимент. Мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
4: Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга. Все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
12: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
12: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
12: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
14: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
12: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
14: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
12: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
14: А что тогда?
12: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
14: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
12: Да ладно? И почему же?
14: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
12: Бумажки. Просто бумажки.
14: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
12: Это как?
14: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
12: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
14: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
12: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
14: Ну давай, в чем вред?
12: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
14: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
12: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
14: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
12: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
14: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
14: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
12: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
12: Да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
12: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
12: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
14: Давай.
12: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных – Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
14: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
12: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
14: Это правда.
12: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
14: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
12: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
12: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
12: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
12: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развивается с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
16: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
4: Важный сигнал.
17: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
19: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
17: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
19: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
17: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
20: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантом. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
4: Важный сигнал.
17: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
18: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
17: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
21: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
17: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
22: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
17: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
17: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
0: Личность известная и популярная, поэтому...
1: Самое главное, что было полезно.
0: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что... Ну, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
1: Спасибо. Да.
0: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался и с, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет!
3: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
2: Ага, живописная картина.
3: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
2: Ну, учения идут, все стандартно.
3: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
2: Ого! Тот самый из Чернобыля.
3: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
2: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
3: Беспрецедентное скопление техники.
2: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
3: То есть?
2: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
3: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
2: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
3: И это создает такое гравитационное поле.
2: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
3: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
2: Если маневры перерастают в реальное наступление...
3: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
2: Угу.
3: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
2: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
3: А, поставки западного оружия?
2: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
3: Статус территории меняется?
2: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
3: И это ведь не просто галочка в международных документах.
2: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
3: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
2: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
3: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
2: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
3: В кранах пропадает вода.
2: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
3: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
2: Начнется тотальная паника.
3: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
2: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
3: Это моментальная смерть региональной экономики.
2: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
3: Если взять для примера приграничные

0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них

0: субстанции, активные вещества, реагенты, все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, Экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться. что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
14: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
16: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные. Пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже. От земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну, так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
17: Уже в СИЗО тот, который вину.
16: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
17: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
16: Ну, это что такое?
17: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
18: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
19: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
19: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
16: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
20: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
22: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
21: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
0: В Казань квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 33,829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
21: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
1: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
21: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
4: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
5: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
6: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
7: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
24: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши, почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
23: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
24: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
23: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
24: шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе, припевает, чебухает. И все за***ть у него. А мы, иди штурмуй. Нет, ума штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на зоне о***ся и все.
23: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
24: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
23: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
10: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
9: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
11: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
9: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
12: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
9: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
25: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
9: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
14: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
16: Надо как по фирме.
14: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
16: Да, образцовый.
14: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева, там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества. Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
17: Это въебало, что дало просто.
18: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался.
21: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что уехал.
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
6: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
9: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
8: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
9: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
8: Угу.
9: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
8: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
9: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
8: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
9: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.

0: период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
1: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
0: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов, а в странах Западной Европы стартует от 2,5.
1: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
0: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
1: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
0: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
1: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
0: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
1: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
0: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
1: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
0: Оптическая иллюзия процентов.
1: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
0: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
1: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
0: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
1: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
0: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
1: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
0: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
1: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
0: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
1: К инфляционным ножницам, да?
0: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
1: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
0: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатах.

0: транспортные ведомости почти не меняются.
1: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
0: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
1: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
0: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
1: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
0: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
1: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
0: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
1: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
0: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
1: Да?
0: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
1: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
0: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
1: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
0: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
1: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
0: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
1: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
0: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
1: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
0: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
1: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
0: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
1: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
0: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
1: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
0: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
1: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
0: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
1: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
0: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
1: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
0: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
1: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
0: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
1: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
0: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
1: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
0: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
1: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
0: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
1: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
0: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
1: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
0: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
1: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
0: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
1: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
0: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, ну и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, не, нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблему не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
15: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
15: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
16: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Асси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
20: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
21: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: С Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
16: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
16: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
1: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
16: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
1: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
16: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
22: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
16: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
6: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
5: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
5: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
5: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
5: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
3: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
19: Важный сигнал.
4: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
8: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
4: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
9: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
4: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
9: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
4: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
9: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
4: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
17: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
10: Уже в СИЗО тот, который...
17: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
10: В этом же хозяйстве, позавчера, нашли еще два места.
17: Ну, это что такое?
10: Бывший руководитель.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
6: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
5: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
5: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
5: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
5: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
12: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
11: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
12: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
11: Логично, да.
12: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
11: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
12: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
11: Страх упущенной выгоды.
12: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
11: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
12: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
11: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
12: Логично.
11: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
12: Угу.
11: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
12: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
11: Налог на ликвидность?
12: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
11: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
12: Совершенно верно.
11: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
12: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
11: Так.
12: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
11: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
12: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
13: Ого!
11: И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
12: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
11: За концепцию?
12: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
11: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
12: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
11: Окей, допустим.

0: отдалении от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
0: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
0: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
0: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
0: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
0: Да, разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
0: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
0: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
0: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
0: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
0: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
0: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
0: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
0: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
0: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
0: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
0: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще

0: полторы квартиры для банка.
1: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
1: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
1: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
1: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
1: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
1: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
1: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
1: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
4: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
5: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
6: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
5: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
7: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
10: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
11: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
11: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
11: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
11: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
11: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
11: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
14: А что тогда?
11: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
14: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
11: Да ладно? И почему же?
14: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
11: Бумажки. Просто бумажки.
14: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
14: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
14: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
14: Ну давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
14: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
14: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
14: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
14: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
14: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
14: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
14: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
14: Да, ну, логично.
11: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
14: Да, есть такая проблема.
15: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
14: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
15: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
14: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
15: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
14: Чтобы ты не списывал. Логично.
15: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
14: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
15: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
14: Звучит как медицинский термин.
15: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
14: Жесть.
15: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
14: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
15: Это как же?
14: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
15: Да, да, помню такое.
14: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
15: А опять штрафами пугаешь.
14: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
15: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
14: Давай.
15: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. Так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
5: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
15: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
14: Это правда.
15: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
14: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
15: Угу.
14: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал – единица или ноль, свой или чужой.
15: Угу.
14: Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
15: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
14: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
15: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
14: Какая же?
15: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
14: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
15: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
14: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
16: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
17: Нечаянно.
16: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
17: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
16: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
17: Нет, достойно, достойно.
16: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Важный сигнал.
18: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
19: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
18: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
20: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
18: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
20: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли, ну и все, и здравствуй, Волчанск.
18: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
20: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен, мы 4. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
18: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
19: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
18: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
21: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
18: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
21: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
18: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
0: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
18: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
1: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота, тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
18: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
19: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
18: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
4: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
18: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
6: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
18: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
22: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
18: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
23: Личность известна и популярна, поэтому...
24: Самое главное, что было полезно.
23: Да, и полезно это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что Ну, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
7: Спасибо. Да.
23: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
9: Ага, живописная картина.
8: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
9: Ну, учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
9: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
9: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
9: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
8: То есть?
9: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
8: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
9: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
8: И это создает такое гравитационное поле.
9: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
8: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
9: Если маневры перерастают в реальное наступление...
8: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
9: Угу.
8: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
9: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
8: А, поставки западного оружия?
9: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
8: Статус территории меняется?
9: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
8: И это ведь не просто галочка в международных документах.
9: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
8: и она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
9: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется, а вот гражданская уничтожается полностью.
8: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
9: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
8: В кранах пропадает вода.
9: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
8: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
9: Начнется тотальная паника.
8: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
9: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
8: Это моментальная смерть региональной экономики.
9: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
8: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
9: Угу.
8: Этот двигатель глохнет.
9: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
8: Армия забирает все необходимое.
9: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
8: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
9: А вывести его не может.
8: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
9: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.

0: Изменился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией,
0: потому что пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета.

0: В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов, соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там
14: существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
16: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
17: Уже в СИЗО тот, который...
16: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
17: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
16: Ну, это что такое?
17: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
18: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
19: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
19: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
20: В
16: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
20: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
22: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
21: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
23: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 33,829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
21: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
0: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
21: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
1: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
9: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
7: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
9: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
7: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
9: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на зоне о***ся и все.
7: Нетунаев подписывал контракт с него на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
9: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
7: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
2: Вторник.
10: Мангаль.
2: Среда.
10: Будх.
2: Четверг.
10: Джумерат.
2: Пятница.
10: Джума.
2: Суббота.
10: Хафта.
2: Воскресенье.
10: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
12: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
11: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
13: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
11: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
24: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
11: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
25: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
11: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
14: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
16: Надо как по фирме.
14: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
16: Да, образцовый.
14: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества. Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
17: Это шатало просто.
18: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так испугался. Фу.
21: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: в Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
3: 2.
6: До.
3: 3.
6: Тин.
3: 4.
6: Чар.
3: 5.
6: Пач.
3: 6.
6: Че.
3: 7.
6: Сат.
3: 8.
6: Ат.
3: 9.
6: Но.
3: 10.
6: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
7: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
2: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
7: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
2: Угу.
7: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
2: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
7: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
2: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
7: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
2: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
7: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
2: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
7: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
2: Ого.
7: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
2: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходит

0: Цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
1: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка, но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
0: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
1: А 3% это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
0: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
1: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
0: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
1: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
0: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
1: Оптическая иллюзия процентов.
0: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
1: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
0: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
1: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
0: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
1: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
0: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
1: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
0: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
1: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
0: К инфляционным ножницам, да?
1: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
0: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
1: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
0: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
1: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
0: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
1: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.

0: банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
1: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
0: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
1: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
0: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
1: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
0: Да?
1: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
0: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
1: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
0: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
1: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
0: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
1: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
0: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
1: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
0: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
1: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
0: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
1: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
0: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
0: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
1: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
0: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
1: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
0: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
1: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
0: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве, высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
1: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
0: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
1: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
0: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
1: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
0: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
1: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
0: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
1: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
0: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военной травмы, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
15: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях – разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
15: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
16: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Аси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
14: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
20: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема – вот в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: С Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
16: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
16: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
21: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
16: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
21: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
16: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
22: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие Советские Республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
16: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Новости союзного государства.
1: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
1: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
1: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
1: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
4: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
2: Важный сигнал.
3: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
8: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
3: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
8: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
3: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
8: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
3: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
9: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок, это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
10: Уже в СИЗО тот, который...
9: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
10: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
9: Ну, это что такое?
10: Бывший руководитель.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
1: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
1: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
1: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера, как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
12: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
11: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
12: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
11: Логично, да.
12: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
11: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
12: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
11: Страх упущенной выгоды.
12: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
11: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
12: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
11: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
12: Логично.
11: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
12: Угу.
11: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
12: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
11: Налог на ликвидность?
12: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
11: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
12: Совершенно верно.
11: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
12: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
11: Так.
12: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
11: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
12: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
11: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
12: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
11: За концепцию?
12: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
11: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
12: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
11: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
12: Ну, так многие думают.
11: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
12: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
11: Ага.
12: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
11: Подожди, значит, математическая лазейка

0: оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
1: Да-да.
0: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
1: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
0: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
1: Да, разрыв колоссальный.
0: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
1: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
0: Ага.
1: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
0: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
1: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
0: Да, я помню те цены.
1: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
0: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
1: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
0: То есть нельзя быстро построить много квартир?
1: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
0: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
1: Да, именно так.
0: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
1: Совершенно верно.
0: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
1: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
0: Да уж.
1: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
0: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
1: Ох, да.
0: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
1: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
1: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
1: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
1: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу.

0: кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
1: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
1: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
1: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
1: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в 2 раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
2: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
2: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
2: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
2: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
2: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
5: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, и, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
3: Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
12: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
12: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
12: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
12: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
13: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
12: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
13: А что тогда?
12: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
13: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная, но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
12: Да ладно? И почему же?
13: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
12: Бумажки. Просто бумажки.
13: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
12: Это как?
13: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
12: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
13: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
12: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
13: Ну давай, в чем вред?
12: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
13: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
12: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
12: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
12: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
12: Да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
12: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
12: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
13: Давай.
12: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
14: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
12: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
14: Это правда.
12: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
14: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
12: Угу.
13: Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
12: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
13: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
12: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
13: Какая же?
12: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
13: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
12: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
13: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
16: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
3: Важный сигнал.
17: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
19: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
17: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
19: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
17: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
19: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
17: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
20: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
17: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
21: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
17: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
22: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
17: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки 5 участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
3: Важный сигнал.
17: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
1: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
17: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
2: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
17: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
5: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
17: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
7: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
17: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
23: Личность известная и популярная, поэтому...
24: Самое главное, что было полезно.
23: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
24: Спасибо. Да.
23: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, почему бы еще с одними не познакомиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет.
9: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
8: Ага, живописная картина.
9: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
8: Ну, учения идут, все стандартно.
9: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
8: Ого! Тот самый из Чернобыля.
9: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
8: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
9: Беспрецедентное скопление техники.
8: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
9: То есть?
8: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
9: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
8: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
9: И это создает такое гравитационное поле.
8: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
9: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
8: Если маневры перерастают в реальное наступление...
9: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
8: Угу.
9: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
8: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
9: А, поставки западного оружия?
8: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
9: Статус территории меняется?
8: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
9: И это ведь не просто галочка в международных документах.
8: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
10: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
8: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
10: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
8: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
10: В кранах пропадает вода.
8: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
10: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
8: Начнется тотальная паника.
10: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
8: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
10: Это моментальная смерть региональной экономики.
8: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
10: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
8: Угу.
10: Этот двигатель глохнет.
8: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
9: Армия забирает все необходимое.
8: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
9: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
8: А вывести его не может.
9: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
8: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
9: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
8: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
9: Банкоматы пустеют за часы.
8: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
9: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
8: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
9: Вакуум.

0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос – кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминали станки.

0: фабрики, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, а сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, Видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
15: Уже в СИЗО тот, который вину.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
15: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
15: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
16: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
17: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
17: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
10: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
14: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
18: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, ИМЭ-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
6: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
3: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
19: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать? С такими тарифами никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
20: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а 2-я женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
1: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
21: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у 1 000 000 граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
22: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
23: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На 2-м месте Могилевская область, а 3-я у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
4: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
0: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
4: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику.
2: Важный сигнал.
5: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
7: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
5: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
24: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
5: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
25: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
5: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
26: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
5: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
22: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
9: Надо как по фирме.
22: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
9: Да, образцовый.
22: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
9: Это деньги надо, да.
22: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
11: Это шатало просто.
12: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Потом испугался. Фу.
3: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
0: Только что уехал.
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
6: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
9: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
8: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
9: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
8: Угу.
9: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
8: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
9: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
8: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
9: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
8: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
9: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
8: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
9: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
8: Ого.
9: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
8: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
9: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
8: Слушай, если перевести эти начисленные 2 952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
9: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
8: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
9: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
8: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
9: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица — это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
8: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
9: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
8: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
9: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
8: Оптическая иллюзия процентов.
9: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
8: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
9: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
8: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
9: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
8: На дне. Там прочно обосновались сферы образования,

0: ситуацию.
1: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
0: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
1: К инфляционным ножницам, да?
0: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
1: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
0: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
1: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
0: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
1: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
0: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
1: Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
0: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
1: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
0: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
1: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
0: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
1: Да?
0: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
1: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
0: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
1: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
0: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
1: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
0: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
1: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
0: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
1: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
0: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
1: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля

0: над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
1: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
0: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
0: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, — это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства — разрушение человеческого капитала.
1: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
0: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
1: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты. Люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
0: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
1: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
0: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
1: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
0: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
1: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
0: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
1: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
0: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
1: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
0: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
1: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
0: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
9: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
10: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
11: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
13: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
12: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
13: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
12: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, Его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
12: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
14: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
12: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
16: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
16: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
17: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
18: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
17: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
18: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
17: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
18: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
17: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
17: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
2: 20.
19: Бис.
2: 30.
19: Тис.
2: 40.
19: Чалис.
2: 50.
19: Пачас.
2: 60.
19: Сат.
2: 70.
19: Саттар.
2: 80.
19: Асси.
2: 90.
19: Навве.
2: 100.
19: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
15: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
20: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема – вот в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
21: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
17: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
22: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
17: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
22: А в этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
17: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
0: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
17: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
1: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
1: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
6: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
1: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
7: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
8: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
2: Важный сигнал.
3: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
9: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
3: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
9: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
3: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
9: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен, 4. закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
3: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
11: Уже в СИЗО тот, который вину.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
11: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
11: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
5: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
1: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано по этому вопросу.
1: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
6: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
1: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
7: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
1: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
13: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
13: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
13: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
13: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
13: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
13: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
13: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры, стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
13: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
13: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
13: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
13: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
13: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
13: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
13: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
13: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
13: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
12: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
13: Ну, так многие думают.
12: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
13: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
12: Ага.
13: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
12: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
13: Это классическая иллюзия.
12: Да ладно?
13: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
12: Почему?
13: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
12: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
13: Да-да.
12: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
13: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
12: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
13: Да, разрыв колоссальный.
12: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
13: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
12: Ага.
13: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
12: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
13: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
12: Да, я помню те цены.
13: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
12: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
13: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
12: То есть нельзя быстро построить много квартир?
13: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимается.

0: базовая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
0: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
0: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
0: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
0: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
0: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
0: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
0: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
0: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
0: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
0: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
0: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
0: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
0: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
0: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула.

0: до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
3: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
6: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
4: Важный сигнал.
2: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
2: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Я не против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
11: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске, находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
12: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
12: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
12: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
14: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
12: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
14: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
12: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
14: А что тогда?
12: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
14: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
12: Да ладно? И почему же?
14: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
12: Бумажки. Просто бумажки.
14: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
12: Это как?
14: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
12: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
14: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
12: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
14: Ну давай, в чем вред?
12: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
14: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
12: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
14: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
12: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявлять, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
14: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
14: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
12: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
12: Да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
12: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
12: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
2: Давай.
12: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
12: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Даркнет. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
12: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
12: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
2: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
12: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
2: Какая же?
12: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
2: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
12: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
2: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развивается с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
16: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
4: Важный сигнал.
17: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
19: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую мне потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
17: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
19: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
17: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
19: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
17: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутререспубликанские автобусы.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
20: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
17: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
21: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
17: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
22: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
17: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. radiosignal.news
4: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
4: Важный сигнал.
17: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
18: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
17: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
1: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
17: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
3: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
17: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
17: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
6: Личность известная, популярная, поэтому...
7: Самое главное, чтобы было полезно.
6: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, молодцы, потому что, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
7: Спасибо.
6: Я хочу сказать, что, ну, как бы, одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан, на самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался, и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что, ну, Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну, почему бы еще с одними не познакомиться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
9: Ага, живописная картина.
8: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
9: Ну, учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
9: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
9: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
9: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
8: То есть?
9: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
8: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
9: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
8: И это создает такое гравитационное поле.
9: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
8: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
9: Если маневры перерастают в реальное наступление...
8: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
9: Угу.
8: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
9: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
8: А, поставки западного оружия?
9: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
8: Статус территории меняется?
9: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
8: И это ведь не просто галочка в международных документах.
9: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
8: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
9: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
8: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
9: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
8: В кранах пропадает вода.
9: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
8: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
9: Начнется тотальная паника.
8: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
9: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
8: Это моментальная смерть региональной экономики.
9: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
8: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
9: Угу.
8: Этот двигатель глохнет.
9: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
8: Армия забирает все необходимое.
9: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
8: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
9: А вывести его не может.
8: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
9: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
8: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
9: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
8: Банкоматы пустеют за часы.
9: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
8: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
9: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
8: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
9: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
8: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
9: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
8: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
9: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
8: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
9: Именно.
8: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
9: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
8: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
9: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
8: И это приводит к еще большему социальному разлому. мужчин забирают. А кто остается?
9: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
8: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
9: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
8: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
9: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
8: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
9: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
8: Вводится строжайшая цензура.
9: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
8: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
9: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
8: Социальные связи разрушаются.
9: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
8: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
9: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия,

0: них субстанции, активные вещества, реагенты, все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или

0: отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно. Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
8: С
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: ВУЗы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
14: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок, это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
16: Уже в СИЗО тот, который виноват.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
16: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
16: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
17: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
18: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
18: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
10: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
19: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
21: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
20: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
0: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
20: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
1: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
20: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
22: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
24: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
23: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
24: Попал вот в 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
23: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
24: шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе припевает и бухает. И все за**ть у него. А мы, иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
23: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
24: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
23: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
9: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
7: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
11: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
7: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
12: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
7: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
25: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
7: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
13: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
14: Надо как по фирме.
13: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
14: Да, образцовый.
13: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
14: Это деньги надо, да.
13: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
16: Это шатало просто.
17: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так. Испугался. Фу.
20: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
3: 2.
6: До.
3: 3.
6: Тин.
3: 4.
6: Чар.
3: 5.
6: Пач.
3: 6.
6: Че.
3: 7.
6: Сат.
3: 8.
6: Ат.
3: 9.
6: Но.
3: 10.
6: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
7: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
8: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
7: Угу.
8: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
7: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
8: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
7: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
8: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
7: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
8: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
7: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
8: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
7: Ого.
8: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
7: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
8: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
7: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
8: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
7: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
8: Самый тревожный сюрприз – Это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
7: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
8: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
7: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
8: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
7: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
8: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
7: Оптическая иллюзия процентов.
8: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
7: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
8: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
7: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
8: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
7: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
8: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
7: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
8: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней.

0: Экономика – это самолет, номинальные зарплаты – это мощность двигателей, а инфляция – это плотность воздуха.
1: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются?
0: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
1: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
0: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
1: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
0: Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
1: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
0: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
1: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
0: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов. Склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
1: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
0: Да?
1: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
0: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
1: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
0: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
1: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
0: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
1: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
0: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
1: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
0: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
1: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
0: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
1: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
0: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые.

0: макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну, кроме снижения выручки у магазинов?
1: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
0: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
1: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
0: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
1: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
0: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
1: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
0: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
1: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
0: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
1: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
0: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
1: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
0: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
1: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
0: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
1: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
0: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
1: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
0: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
1: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
0: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
1: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
0: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участку Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
15: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях – разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
15: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
16: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Аси.
2: 90.
18: Наве.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
20: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
21: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: новости регионов на радиосигнал.
16: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
16: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
1: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
16: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
1: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
16: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
22: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
16: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
6: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
5: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
5: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
5: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
5: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший с СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
3: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
19: Важный сигнал.
4: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
8: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
4: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
9: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
4: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
9: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
4: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
9: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
4: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
11: Уже в СИЗО тот, который вину.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
11: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
11: Бывший руководитель.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
6: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
5: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
5: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
23: Настоящие преступления – убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
5: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
24: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
5: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
13: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
13: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
13: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
13: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
13: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
13: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
13: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
13: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
13: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
13: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
13: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
13: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
13: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
13: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
13: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
13: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
12: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
13: Ну, так многие и думают.
12: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
13: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
12: Ага.
13: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
12: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
13: Это классическая иллюзия.
12: Да ладно?
13: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
12: Почему?
13: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
12: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
13: Да-да.
12: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
13: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
12: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
13: Да. Разрыв колоссальный.
12: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
13: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
12: Ага.
13: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
12: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
13: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
12: Да, я помню те цены.
13: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
12: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
13: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
12: То есть нельзя быстро построить много квартир.
13: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
12: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
13: Да, именно так.
12: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
13: Совершенно верно.
12: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
13: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют.

0: тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
1: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
1: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
1: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
1: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
1: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
1: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
1: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
1: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает

0: вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
0: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
0: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
0: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
0: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
0: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
4: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сорюзов Тавтологию вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
5: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
6: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
5: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
7: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
10: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят: «Это вы?» Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
11: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
11: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
11: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
11: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
12: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
11: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Ну, люди часто говорят: мне нечего скрывать, пусть собирают.
11: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
13: А что тогда?
11: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
13: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
11: Да ладно? И почему же?
13: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
11: Бумажки. Просто бумажки.
13: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
13: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
13: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
13: Ну давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
13: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Ну, логично.
11: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
14: Да, есть такая проблема.
15: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
14: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
15: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
14: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
15: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
14: Чтобы ты не списывал. Логично.
15: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
14: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
15: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
14: Звучит как медицинский термин.
15: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
14: Жесть.
15: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
14: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
15: Это как же?
14: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
15: Да, помню такое.
14: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
15: А опять штрафами пугаешь.
14: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
15: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
14: Давай.
15: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
5: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
15: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
5: Это правда.
15: Любой бэкдор в алгоритме ключа
11: ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
16: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
11: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
16: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
11: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
16: Какая же?
11: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
16: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
11: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
16: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
17: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили всю Беларусь.
18: Нечаянно.
17: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
18: Не оправдали вас. Вот кого-то не смогли.
17: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
18: Нет, достойно.
17: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Важный сигнал.
19: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
20: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
19: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
21: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
19: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
21: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
19: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
21: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
19: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
20: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
19: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
22: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
19: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
22: сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, ну и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
19: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
0: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят, и чуть что не так, за вами придут.
19: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. В Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
1: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействовало в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки 5 участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
19: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
4: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
19: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
6: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
19: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
7: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
19: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
19: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
24: Личность известная, популярная, поэтому...
25: Самое главное, чтобы было полезно.
24: Да, и полезное так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, молодцы, потому что... Ну, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
25: Спасибо. Спасибо. Да.
24: Я хочу сказать, что, ну, как бы одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал и Касымжо Март Кемелевич встречался и, безусловно, с моим коллегом Алжасом Абаевичем. И нынешний глава администрации – это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавит администрацию президента. Поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда. Поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что ну, Казахстан для меня имеет особое отношение. Там у меня много друзей, поэтому я думаю, ну почему бы еще с одними не познакомиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
9: Ага, живописная картина.
8: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
9: Учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
9: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
9: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
9: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
8: То есть?
9: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
8: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
9: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
8: И это создает такое гравитационное поле.
9: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
8: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
9: Если маневры перерастают в реальное наступление...
8: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области. Слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
9: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
8: Поставки западного оружия?
9: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
8: Статус территории меняется?
9: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
8: И это ведь не просто галочка в международных документах.
9: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
8: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
9: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
8: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
9: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
8: В кранах пропадает вода.
9: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
8: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
9: Начнется тотальная паника.
8: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
9: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
8: Это моментальная смерть региональной экономики.
9: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
8: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
9: Угу.
8: Этот двигатель глохнет.
9: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
8: Армия забирает все необходимое.
9: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
8: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
9: А вывести его не может.
8: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
9: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
8: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
9: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
8: Банкоматы пустеют за часы.
9: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
8: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
9: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
8: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
9: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
8: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
9: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
8: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
9: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
8: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
9: Именно.
8: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
9: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
8: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
9: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
8: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
9: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
8: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
9: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
8: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
9: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
8: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
9: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
8: Вводится строжайшая цензура.
9: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
8: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
9: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе, сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
10: Социальные связи разрушаются.
9: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
10: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
9: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
10: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
9: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
10: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
9: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
10: Например?
9: Современная химиотерапия для онкобольных.

0: для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется...

0: Придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов, соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
7: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
3: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
8: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
11: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
3: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
10: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
3: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. А министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
12: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
3: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
13: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
3: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там
14: существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
10: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок, это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
16: Уже в СИЗО тот, который виноват.
10: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
16: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще два места.
10: Ну, это что такое?
16: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
17: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
8: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
18: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
8: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
18: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
8: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
10: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
8: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
19: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске, находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
6: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
14: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
20: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это
1: это что? Это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
21: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
22: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
23: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
0: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
7: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
5: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
7: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
5: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
7: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на зоне и все.
5: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
7: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
5: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
9: Вторник.
11: Мангал.
9: Среда.
11: Будх.
9: Четверг.
11: Джумират.
9: Пятница.
11: Джума.
9: Суббота.
11: Хафта.
9: Воскресенье.
11: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
13: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
12: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использования белорусской территории.
13: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-Чоп.
12: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
24: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
12: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
0: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя. должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно. Александр,
10: так по мероприятиям.
0: Как в советские времена.
10: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
0: Ну, а то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
10: Разумно.
0: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
10: Это уже своего рода оборотные средства.
0: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил, получи. Нет, ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Допмобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
16: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
3: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
17: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
3: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
18: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
3: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
19: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
3: В Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
0: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
10: Так по мероприятиям.
0: Как в советские времена.
10: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовощные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
0: Ну, то, что надо, надо восстановить. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
10: Разумно.
0: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
10: Это уже своего рода оборотные средства.
0: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
9: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
9: 12.
11: Бара.
9: 13.
11: Тера.
9: 14.
11: Чодаха.
9: 15.
11: Пандраха.
9: 16.
11: Сола.
9: 17.
11: Сатраха.
9: 18.
11: Атара.
9: 19.
11: Униз.
9: 20.
11: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
6: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
1: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
6: Звучит как отличный бизнес-план.
1: Ну, типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
6: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
1: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
6: Очень масштабная тема.
1: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
6: В первоначальном виде вообще ни одного.
1: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
6: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
1: Да, 90-е.
6: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
1: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
6: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
1: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
6: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
1: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
6: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
1: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
6: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например, а в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
1: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
6: В весовых категориях, да, гигантская.
1: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
6: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
1: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
6: Логично.
1: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
6: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
1: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
6: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
1: А в нашем, в этом случае что не так?
6: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
1: Так.
6: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
1: Россия.
6: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
1: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
6: Абсолютно.
1: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
6: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
1: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
6: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
1: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
6: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
1: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
6: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
1: Общая копилка,
6: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
1: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
6: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
1: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
6: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
1: Ого.
6: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
1: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
6: В точку.
1: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
6: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
1: Да, единое пространство.
6: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
1: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перекроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
6: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
1: Хитро.
6: И сколько переплачивали?
1: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
6: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
1: Еще как. А когда в 2010

0: Тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
1: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
0: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
1: Из-за субсидий?
0: Да, белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
1: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
0: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
1: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
0: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
1: Звучит экологично.
0: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
1: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
0: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
1: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
0: Выхода к морю нет.
1: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
0: И договор 96 года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
1: Дай угадаю. Тоже не сработало.
0: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
1: И это же стало идеальной ловушкой в 2021 году, когда начались санкции.
0: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
1: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
0: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
1: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
0: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
1: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
0: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
1: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
0: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
1: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен, отмените.
0: Да, а это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
1: И что остается без суда?
0: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
1: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
0: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
1: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
0: Унификация налогов, таможни, поликарпов.

0: калом старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
1: Если подводить промежуточный итог, я вижу 4 причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
0: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
1: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
0: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
1: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
0: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
1: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
0: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
1: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
0: Счастливо!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
4: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
3: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
4: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
3: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
5: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
3: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
6: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью, тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
3: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
7: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
8: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания. А именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики. А также выявлены нарушения условий пребывания детей.
3: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
3: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
9: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
3: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
9: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
3: В комментариях девушке объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
10: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
11: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
3: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
9: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом. пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
4: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
3: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формелли ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
13: «Как хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА – это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного, у кого насыщенный, то более профессионально управляет, тот, в принципе, влияет на исход того или иного.
12: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студенты разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
14: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
12: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы, поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
15: «Родина требует. Надо страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?»
12: Студенты из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
17: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт? Какой механизм здесь? Это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации? И хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
19: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
18: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
18: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
21: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, и этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
18: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
22: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
18: Глава Белнефтехима также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о плодотворном сотрудничестве с Зимбабве.
5: Отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности. На самом высшем уровне, в первую очередь, между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликоль. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад – от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие – высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
6: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
18: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
7: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
18: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. «Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор», — подчеркнул Пашинян.
7: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
18: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
23: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
8: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
8: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
8: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
8: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
11: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Важный сигнал.
3: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
24: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
3: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств, затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
12: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
3: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
12: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов почти принудительный труд – рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
3: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
11: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Союзного государства.
8: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
23: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где.
8: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
8: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
8: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
8: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
2: Лето.
1: Мосаме гарма.
2: Весна.
1: Бахар.
2: Осень.
1: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
15: Так, а что именно там случилось?
14: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
15: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
14: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
15: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
14: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
15: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
14: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
15: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
14: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
15: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
14: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
15: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
14: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
15: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
14: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
15: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
14: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
15: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
14: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
15: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
14: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
15: А между чем?
14: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
15: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
14: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
15: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
14: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
15: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
14: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
15: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
14: С Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
15: Ну, гаражное производство.
14: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
15: Это такой яд медленного действия.
14: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
15: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
14: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
15: И даже имитация акцизных марок, наверное?
14: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
15: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
14: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
15: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
14: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
15: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
14: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
15: Человек слепнет навсегда.
14: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
15: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
14: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
15: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
14: Да, именно они.
15: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
14: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
15: Ничего себе.
14: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
15: Ого.
14: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
15: Они их буквально разрывают изнутри.
14: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
15: И спасти может только экстренный гемодиализ.
14: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
15: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
14: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
15: Но почему эти меры не работают на практике?
14: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
15: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
14: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
15: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
14: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
15: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
14: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
15: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
14: Классическая круговая порука.
15: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
14: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
15: Через неделю торговля возобновляется?
14: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
15: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
14: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
15: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
14: Какое?
15: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
14: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
15: Что само по себе немало, согласись.
14: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет...

0: благополучного региона, главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
4: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которая выявлена за неполные 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекции в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот. Несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю. И если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
2: Важный сигнал.

0: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
1: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
2: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
4: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
0: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак о том, как Беларусь обеспечивает себя отечественными огурцами и томатами.
7: Недавно завершился межсезонный период, который прошел. Мы сегодня видим, какая ситуация складывается у нас на потребительском рынке. Исходя из этого, и была поставлена задача по полному обеспечению. В текущем году полностью мы видим, что закрыли, в текущем году уже закрыта потребность полностью по огурцу. Она уже на протяжении 2 лет полностью мы видим, обеспечиваем торговую сеть полностью, да, еще где-то мы можем какую-то часть реализовать на экспорт, в зависимости от того, как складывается потребительская конъюнктура непосредственно уже на рынке нашей страны. Мы видим на сегодняшний день, что не полностью закрываем потребность еще по томатам. В связи с этой... и на сегодняшний день ведется строительство тепличного хозяйства нашей страны. Определены предприятия, в которых проводится модернизация, и предприятия, в которых ведется активное строительство. Ну и, к примеру, тому на сегодняшний день это агрокомбинат Ждановичи, в котором мы сейчас с вами находимся. Здесь активно строятся две теплицы по 7 гектар, которые существенно позволят нам добавить объемы производства томатов. С каждой теплицы это ориентировочно более 3,5 тысяч тонн. Реализация вот первой части первого проекта, первой теплицы, в текущем году она уже будет полностью работать в межсезонном периоде. Также у нас Дор-Орс, который ведет строительство на сегодняшний день, Светлогорский ЦКК, также ведется строительство тепличного хозяйства, МОВ. Ну и в целом мы понимаем, что нам необходимо еще этот межсезонный период мы не сможем полностью 100% обеспечить, но с учетом тех планов, которые у нас по строительству сегодня выстроены, графики строительства, планы, которые есть, на межсезонный период 27-28 года мы сможем себя полностью томатами обеспечить.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Ну... колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
10: Угу.
9: И думает, ну 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
10: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
10: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
10: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
10: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
10: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
10: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
10: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
10: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
10: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
10: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
10: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
10: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
10: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
10: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
10: Да, ушла.
11: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
10: Почему сломан?
11: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
10: Но государство – это не просто поставщик услуг.
11: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
10: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
11: Я описываю реальность большинства работающих людей.
10: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
11: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
10: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
11: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
9: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
9: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
9: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
9: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
9: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
9: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
9: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
9: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность.
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут. а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
10: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
10: Но разве NASA, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
10: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
10: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимый, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
10: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
10: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
10: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
10: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
10: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
10: Удушье.
11: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
10: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителя или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
10: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
12: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо, но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям, строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам. Один район, один проект.
5: Важный сигнал.
13: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
9: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
13: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
14: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
13: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
14: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд, рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
13: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
9: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
13: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
9: Но у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
13: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
17: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
13: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
18: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью. Тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
13: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
19: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
20: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания, а именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики, а также выявлены нарушения условий пребывания детей.
13: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
0: В Бресте лихача на джили наказали по видео из интернета. Нарушителя выявили в ходе мониторинга соцсетей и привлекли к административной ответственности. В сети появилось видео, на котором водитель джили грубо нарушил правила маневрирования, создав реальную аварийную обстановку для других участников движения. В УВД сообщили, что личность нарушителя уже установили, им оказался 55-летний житель Бреста. В результате протокол за создание аварийной обстановки, санкции статьи предусматривают штраф от 5 до 20 базовых величин и возможное лишение прав на срок до 2 лет. Следователи выясняют обстоятельства смертельного несчастного случая на производстве в Столинском районе. На одном из местных предприятий шли работы по погрузке грузового состава торфом. Машинист заполнил часть вагонов и двинулся вперед. Спустя некоторое время он вышел из тепловоза и обнаружил своего помощника под колесами первого полувагона. От полученных травм мужчина скончался. По факту гибели работника возбуждено уголовное дело. Сейчас предстоит выяснить, что именно привело к трагедии и были ли нарушены правила техники безопасности. Экономический суд Витебской области запустил процедуру банкротства Полоцкого молочного комбината. Заявление подало само предприятие, а местные власти и профильный концерн эту инициативу поддержали. Комбинат погряз в долгах. Кредиторская задолженность достигла почти 378 миллионов рублей. Из них 71 миллион просроченная. При этом все активы завода оцениваются значительно скромнее – в 260,5 миллионов рублей. Инвестор в лице Савушкина продукта подтвердил, что компания планирует вложить в Полоцк 70 миллионов долларов. Обещают, что Савушкин создаст на этой базе современный молокоперерабатывающий завод. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
1: В самом начале да, потому что это что-то неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
21: Я бы, наверное, хотел научиться, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
22: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
23: Сейчас у нас ведутся занятия по сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
5: Важный сигнал.
13: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
24: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
13: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использованием белорусской территории.
24: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-Чоп.
13: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
25: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
13: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Марина Линчевская о росте киберпреступлений в Беларуси.
2: В целом, сегодня мы констатируем такой неутешительный факт. Растут количество преступлений в сфере высоких технологий. И если посмотреть статистику, то в 2025 году удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности составлял 30%. За три месяца 2026 года – 35%. Ущерб, причиненный этими преступлениями, составляет более 70 миллионов. Специалисты прогнозируют, что условно завтра каждое второе преступление будет совершаться с использованием высоких технологий. Это очень опасный тренд. И мы сегодня понимаем, что эти вопросы необходимо обсуждать. Мы ждем от правоприменителей конкретных предложений. Не исключено, что потребуется и корректировка действующего законодательства в связи с этим. Нам главное, конечно, чтобы граждане чувствовали себя защищенными и чтобы максимально были нивелированы причины совершения преступлений, так называемых киберпреступлений.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
4: Ага.
3: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
4: Звучит как мечта любого спортсмена.
3: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега его как бы никогда не было.
4: То есть вообще?
3: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
4: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
3: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Всем привет!
3: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, вроде бы тронулся.
4: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
3: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
4: Слушай, ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
3: Угу.
4: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
3: И нет даже нейтрального статуса, который, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
4: Полный вакуум. Да.
3: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
4: Звучит жестко.
3: Так и есть. И почему именно легкая атлетика, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта превратилась в главную политическую заложницу?
4: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
3: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
4: Да.
3: Да.
4: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
3: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
4: Точно.
3: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
4: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
3: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
4: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
3: Давай.
4: Возникает логичный вопрос: и что? Спортсмены же, Они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
3: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
4: Ну вот, блестит, красивая.
3: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
4: Для местного уровня он герой, очевидно.
3: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
4: То есть бежит быстрее 10.
3: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
4: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
3: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
4: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, бери и тренируйся.
3: Нет, это так не работает.
4: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
3: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
4: То есть нужен живой соперник?
3: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
4: Типа происходит резкий выброс адреналина?
3: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
4: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
3: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
4: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
3: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
4: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
3: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
4: Приведи пример.
3: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
4: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
3: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
4: И что это дает физически?
3: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
4: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
3: Это минуты времени.
4: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
3: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
4: Логично.
3: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
4: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
3: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
4: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
3: Угу.
4: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
3: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
4: Да. Стадионы.
3: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
4: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
3: Там все очень строго.
4: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
3: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
4: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
3: этот результат превратится в тыкву.
4: Жесть.
3: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
4: А с ними что не так?
3: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
4: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
3: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
4: А математика здесь безжалостна?
3: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
4: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
3: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
4: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
3: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
4: Согласен.
3: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
4: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
3: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
4: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
3: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
4: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
3: Какой?
4: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
3: Ой, ну это классика.
4: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренерам, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
3: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
4: В смысле?
3: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
4: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
3: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
4: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
3: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
4: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
3: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
4: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
3: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
4: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
3: Ты про психологию?
4: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
3: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
4: И вот наступает день Х. Вы на пике формы.
3: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
4: так.
3: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
4: Жесть какая.
3: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
4: Вау.
3: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
4: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.

0: сдать красивый отчет руководству.
1: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
0: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
1: И если свести все эти факторы воедино, отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность, становится ясно, к чему все идет.
0: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
1: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
0: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
1: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
0: Модель чего?
1: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
0: С искусством.
2: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
0: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
2: Это правда.
0: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
2: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
0: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
2: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Воронка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний, сказав, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
5: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
4: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
6: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
4: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили.

0: установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня, на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
0: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17 500 тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
7: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
6: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
8: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
6: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
6: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
10: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
6: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
11: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, рассказали покупатели.
12: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
11: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
13: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую – сказки Венского леса.
11: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
14: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно $1200 на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
15: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
16: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишняя сотня тысяч долларов. Именно лишняя, не последняя.
11: Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все то же с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
17: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
11: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» – это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
18: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
11: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
20: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
1: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
6: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
21: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
6: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. «Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор», — подчеркнул Пашинян.
21: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
6: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак о том, как Беларусь обеспечивает себя отечественными огурцами и томатами.
22: Недавно завершился межсезонный период, который прошел. Мы сегодня видим, какая ситуация складывается у нас на потребительском рынке. Исходя из этого и была поставлена задача по полному обеспечению. В текущем году полностью мы видим, что закрыли, в текущем году уже закрыта потребность полностью по огурцу. Она уже на протяжении 2 лет полностью, мы видим, обеспечиваем торговую сеть полностью, да, еще где-то мы можем какую-то часть реализовать на экспорт, в зависимости от того, как складывается потребительская конъюнктура непосредственно уже на рынке нашей страны. Мы видим на сегодняшний день, что не полностью закрываем потребность еще по томатам. В связи с этим и на сегодняшний день ведется строительство тепличного хозяйства нашей страны. Определены предприятия, в которых проводится модернизация, и предприятия, в которых ведется активное строительство. Ну и, к примеру, тому на сегодняшний день это Агрокомбинат Ждановичи, который мы сейчас с вами находимся. Здесь активно строятся 2 теплицы по 7 гектар, которые существенно позволят нам добавить объемы производства томатов. С каждой теплицы это ориентировочно более 3,5 тысяч тонн. Реализация вот первой части первого проекта, первой теплицы, в текущем году она уже будет полностью работать в межсезонном периоде. Также у нас Дур-Орс, который ведет строительство на сегодняшний день, Светлогорский ЦКК, также ведется строительство тепличного хозяйства, МОВ. Ну и в целом мы понимаем, что нам необходимо еще этот межсезонный период мы не сможем полностью 100% обеспечить, но с учетом тех планов, которые у нас по строительству сегодня выстроены, графики строительства, планы, которые есть, на межсезонный период 2027-2028 года мы сможем себя полностью томатами обеспечить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и Казовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роянием дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
3: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. А не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
0: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
4: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
0: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
0: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
23: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
0: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбаль». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
5: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
6: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
7: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
6: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
6: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
9: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
6: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: жребий смерти фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
12: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которые, которым предлагают взять также академ на год. Сходи, возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
10: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
12: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
10: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
12: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
10: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
14: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
13: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
15: начала мая Украина говорит об активности на границе с Белоруссией. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
13: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
16: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
13: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
17: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
13: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
20: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
18: Надо как по фирме.
20: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
18: Да, образцовый.
20: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
18: Да, деньги надо, да.
20: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
24: Это в***ь шатало просто.
25: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так. Испугался? Фу.
0: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
6: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
2: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
8: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
2: Угу.
8: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
2: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
8: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
2: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
8: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
2: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
8: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
2: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
8: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
2: Ого.
8: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
2: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
8: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
2: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
8: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
2: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
8: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
2: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, и с их бюджета просто испарились 270 рублей.
8: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
2: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
8: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
2: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
8: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
2: Оптическая иллюзия процентов.
8: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
2: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
8: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
2: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
8: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
2: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
8: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
2: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
8: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
2: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
8: К инфляционным ножницам, да?
2: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
8: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
2: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
8: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
2: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
8: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
2: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
8: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
2: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
8: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
2: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
8: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
2: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
8: Да?
2: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
8: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
2: Но внешне

0: Ход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
1: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
0: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
1: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
0: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
1: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
0: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
1: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
0: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
1: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
0: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
1: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
0: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
1: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
0: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
1: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
0: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
1: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
0: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
1: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
0: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
1: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
0: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
1: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
0: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
1: Скорее всего, начнется скрытие.

0: Открытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминала хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации «Большой брат» уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
9: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
10: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает... Заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
11: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуются. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
13: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
12: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращение фактически игнорирует. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
13: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах. И получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
12: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
12: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
14: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
12: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
16: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, и он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
16: отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов. Максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
17: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
18: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
17: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
18: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
17: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
18: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
17: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
17: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Аси.
19: 90.
20: Наве.
19: 100.
20: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
15: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
21: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
17: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
1: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
17: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
1: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
17: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
22: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
17: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
24: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
23: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Ну, существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
23: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
23: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки. На фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
23: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
19: Важный сигнал.
3: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
8: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гумеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
9: Мне в отделении предложили это сделать, в полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
3: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
9: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
3: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
9: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
3: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
13: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз, на глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
14: Уже в СИЗО тот, который виноват.
13: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. А нашли, особенно городские.
14: В этом же хозяйстве вчера нашли еще 2 места.
13: Ну, это что такое?
14: Бывший руководитель.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства. Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
24: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
12: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
12: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
12: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
12: Что касается сбежавшего из госпиталя Сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
18: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
16: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
18: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
16: Логично, да.
18: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
16: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
18: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
16: Страх упущенной выгоды.
18: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
16: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
18: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
16: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
18: Логично.
16: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
18: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
16: Налог на ликвидность?
18: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
16: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
18: Совершенно верно.
16: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
18: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
16: Так.
18: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
16: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
18: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
16: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
18: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
16: За концепцию?
18: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
16: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
18: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
16: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
18: Ну, так многие думают.
16: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
18: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
16: Ага.
18: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
16: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
18: Это классическая иллюзия.
16: Да ладно?
18: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
16: Почему?
18: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
16: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
18: Да-да.
16: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
18: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
16: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
18: Да, разрыв колоссальный.
16: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
18: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
16: Ага.
18: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
16: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
18: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
16: Да, я помню те цены.
18: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
16: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
18: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
16: То есть нельзя быстро построить много квартир?
18: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
16: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
18: Да, именно так.
16: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
18: Совершенно верно.
16: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
18: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
18: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
18: Ох да.
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
18: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
18: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
18: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
18: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под под 6, а то и под 4% на первой пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
18: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
18: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
18: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
18: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
18: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
18: Верно.

0: кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок

0: сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
4: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
5: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Отмечают медики.
6: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
5: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
7: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
10: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банк. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
11: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
11: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я... со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
11: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
11: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
11: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Ну... люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
11: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
13: А что тогда?
11: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
13: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
11: Да ладно? И почему же?
13: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
11: Бумажки. Просто бумажки.
13: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
13: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
13: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
13: Ну давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
13: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Да, ну, логично.
11: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
11: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
11: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
11: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
11: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
11: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
11: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
11: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
11: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
11: Да, помню такое.
13: А недавно решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
14: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
14: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
13: Давай.
14: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
13: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
14: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
13: Это правда.
14: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
13: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
14: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
13: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
14: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
13: Какая же?
14: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
13: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
14: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные.
11: Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
13: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
15: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили тут всю Беларусь.
16: Нечаянно.
15: Но, тем не менее, это для нас был хороший
16: урок. Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
15: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
16: Нет, достойно.
15: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
2: Важный сигнал.
17: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
19: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
17: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
19: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
17: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
19: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
17: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
18: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
17: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
20: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
17: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
21: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
17: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
22: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
17: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. В ходе тренировок моделируют задержание различных групп граждан. В Борисове пассажиры избили таксистку после поездки. Инцидент произошел еще в ночь с 9 на 10 мая. Таксистка выполняла заказ, в котором ехала молодая пара с маленьким ребенком. По словам пострадавшей, во время поездки пассажиры уснули. Когда на конечной точке водитель попыталась разбудить клиентов, мужчина неожиданно набросился на нее с кулаками. Позже к избиению присоединилась и его спутница. Женщину избивали прямо в салоне автомобиля руками и ногами. В результате таксистка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Известно, что ей уже провели операцию. Обстоятельства инцидента еще выясняют. Катастрофические убытки показала торговая сеть «Витебские продукты». Предприятие «Витебскмясомолпром», которому принадлежит известная витебская сеть магазинов, отчиталось о работе за прошлый год. Чистый убыток составил более 24,5 миллионов рублей. Стародорожском районе спасатели достали собаку из глубокой ямы. Необычный случай произошел в деревне Паськова-Горка. Местный житель услышал лай, доносившийся из-под земли, и обнаружил собаку, упавшую в яму глубиной около 1,5 метра. На место прибыли сотрудники МЧС, которые аккуратно извлекли животное из ловушки. Собака не пострадала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки 5 участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
17: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
1: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
17: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
4: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
17: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
23: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
17: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
24: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
17: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин встретился с казахстанским блогером и основателем проекта «Женамен» Айтымом Жакуповым.
6: Личность известная и популярна, поэтому...
7: Самое главное, чтобы было полезно.
6: Да, и полезно так это точно. На самом деле, вот ваш этот проект, которым вы занимаетесь, здорово, вы молодцы, потому что... Ну, наверное, на мой взгляд, это не только и не столько физическая форма, а все-таки вот психология, да, моральный аспект. Поэтому, конечно, здорово, и на самом деле вы большой молодец.
7: Спасибо. Да.
6: Я хочу сказать, что одна из вот причин, в том числе встречи, я очень люблю Казахстан. На самом деле, я там часто бывал, и Касым-Жомарт Кемелевич встречался и безусловно с моим коллегом Алжасом Абаевичем, и нынешний глава администрации, это мой давний друг Роман Васильевич Скляр, который сейчас возглавляет администрацию президента, поэтому у меня Астана, Алматы, Караганда, поэтому я в Казахстане часто бывал и всегда говорю, что Казахстан для меня имеет особое отношение, там у меня много друзей, поэтому я думаю, почему бы еще с одними не познакомиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
9: Ага, живописная картина.
8: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
9: Учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
9: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
9: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
9: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
8: То есть?
9: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
8: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
9: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
8: И это создает такое гравитационное поле.
9: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
8: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
9: Если маневры перерастают в реальное наступление...
8: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
9: Угу.
8: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
9: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
8: А, поставки западного оружия?
9: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
8: Статус территории меняется?
9: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
8: И это ведь не просто галочка в международных документах.
9: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
8: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
9: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
8: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
9: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
8: В кранах пропадает вода.
9: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
8: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
9: Начнется тотальная паника.
8: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
9: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
8: Это моментальная смерть региональной экономики.
9: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
8: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
9: Угу.
8: Этот двигатель глохнет.
9: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
8: Армия забирает все необходимое.
9: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
8: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
9: А вывести его не может.
8: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
9: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
8: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
9: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
8: Банкоматы пустеют за часы.
9: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
8: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
9: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
8: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
9: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
8: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
9: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
8: Начинаются проблемы с санитарией, потому что...
9: Потому что пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
8: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
9: Именно.
8: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
9: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
8: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
9: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
8: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
9: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
8: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
9: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
8: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
9: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
8: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
9: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
8: Вводится строжайшая цензура.
9: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
8: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
9: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
8: Социальные связи разрушаются.
9: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
8: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
9: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
8: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
9: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
8: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
9: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
8: Например?
9: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
8: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
9: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
8: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
9: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
8: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
9: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
8: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
9: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
8: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
9: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
8: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
9: Но это не так.
8: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
9: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
8: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
9: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
8: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
9: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
8: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
9: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
8: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
9: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают

0: Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы – лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
4: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
3: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
4: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
3: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
5: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
3: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
6: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
3: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили перестать.

0: Приложить ответственность за защиту частных предприятий от поплыла с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
1: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
0: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
4: Отработать все в ходе проведения учений это невозможно. Любая вводная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
3: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
5: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
3: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
5: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
3: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
5: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
3: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
5: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
3: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Говорят на радиосигнал.
0: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
6: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
0: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
5: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
0: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
7: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организации. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
8: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
9: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
8: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о жестоком спросе за падеж скота.
11: Нужно просчитать цена, где возьмем деньги. Есть у Назарова Шерстнева деньги бешеные, пусть строит. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже от земли. И это важно для тебя, и особенно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Нельзя сделать, как я говорю, ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей. Мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали. Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем, А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя, видел фотографию Герасимова, гектар земли на поверхности валяются погибшие телята.
12: Уже в СИЗО тот, который вину.
11: Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел вот журналистам показать, это только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут, особенно городские.
12: В этом же хозяйстве позавчера нашли еще 2 места.
11: Ну, это что такое?
12: Бывший руководитель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
13: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
3: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
14: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием. Беларусь не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
3: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
14: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новой.
3: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
11: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
3: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
15: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомым устройством. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы? Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
16: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
0: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
17: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
0: Что делать? С такими тарифами никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
18: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
0: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
19: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
3: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
20: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
3: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
21: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
3: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
22: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
3: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
24: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
23: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
24: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
23: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
24: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
23: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
24: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
23: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
2: Вторник.
1: Мангаль.
2: Среда.
1: Будх.
2: Четверг.
1: Джумерат.
2: Пятница.
1: Джума.
2: Суббота.
1: Хафта.
2: Воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
5: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
4: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
6: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
4: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
7: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширят именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
4: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
8: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
4: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
11: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
12: Надо как по фильму.
11: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
12: Да, образцовый.
11: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
12: Это деньги надо, да.
11: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
13: Это шатало просто.
14: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Потом испугался.
0: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что
0: в Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
5: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
3: 2.
6: До.
3: 3.
6: Тин.
3: 4.
6: Чар.
3: 5.
6: Пач.
3: 6.
6: Че.
3: 7.
6: Сат.
3: 8.
6: Ат.
3: 9.
6: Но.
3: 10.
6: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
7: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
2: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
7: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
2: Угу.
7: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
2: Возражение логичное, да, но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
7: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
2: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
7: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
2: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
7: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
2: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
7: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
2: Ого.
7: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
2: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
7: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
2: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
7: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
2: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
7: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
2: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
7: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
2: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
7: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
2: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
7: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
2: Оптическая иллюзия процентов.
7: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
2: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
7: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
2: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
7: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
2: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
7: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
2: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
7: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
2: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
7: К инфляционным ножницам, да?
2: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
7: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
2: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
7: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
2: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
7: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
2: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
7: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
2: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
7: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
2: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
7: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
2: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
7: Да?
2: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
7: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
2: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
7: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
2: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
7: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
2: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплата.

0: безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
1: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
0: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
1: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
0: Потому что бесплатных денег не бывает. Стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
1: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
0: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
1: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
0: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
1: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
0: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
1: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
0: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
1: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
0: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
1: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
0: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
1: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
0: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
1: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
0: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
1: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
0: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
1: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
0: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безопасность.

0: безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
1: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
0: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
1: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
0: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
1: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
5: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
6: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
7: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров под Минск. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
4: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
9: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
10: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Президент, помоги. Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по участию Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии законодательства их обращения фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с таким с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращение за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в комплексных командно-штабных учениях в Могилеве.
15: Мы проводим сегодняшнее учение по плану Министерства внутренних дел. Подобные были проведены в Бресте, в Витебске, в городе Минске. Все они отличались по водным задачам, приближены к реальной обстановке. Вчера отработали на хорошо, да, были определенные недостатки, но мы проводим с этой целью учения, чтобы выявить проблемы, которые есть, и их устранить. Но самое главное – это взаимодействие государственных органов, которые задействуются при проведении таких мероприятий, как пресечение массовых беспорядков. Это очень важно, когда мы работаем одним целым. Сегодня милиция – это тот орган, который готов 24/7 в круглосуточном режиме прийти на помощь людям. Что бы ни происходило, и мы должны быть очень бдительны. Даже элементарно, когда участковый идет на семейный скандал, он должен быть готов к тому, что с соседней комнаты выйдет пьяный дебошир, он должен смотреть на 360 градусов. Все наши учения направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. И мы идем этим путем. Поэтому мы проводим такие учения, рекогностировки, проверяем готовность техники, сил, средств, личного состава к действиям в особых условиях. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на двое суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях – разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
15: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
16: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Аси.
2: 90.
18: Навэ.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
20: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
0: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема – вот в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
19: Новости регионов на радиосигнал.
16: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
16: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
21: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
16: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
22: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной. Вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
16: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
22: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
16: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
1: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
16: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
6: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
5: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
5: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
4: Настоящие преступления – убийство, изнасилование. Это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.